0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
7: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе «Профессионал

лучший по профессии и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
7: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.
8: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات مجرد كلام وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دونك

0: существует, если знать, где искать.
1: В кадровом центре «Работа России».
2: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
1: И это бесплатно.
2: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш, Кэрол Нэшк. Нохчи республики Аметото Дуалина Оргхен Техдол Эчкчнех Тай. Из Галдяхенду Дахкедорнш Дахкарц Дюэзн Оргхи Кест Кест Докторш Хелерн. Метеге Балхюк Озинью Ез Техника Чагал Е Ушрир Стехбол Вагонаш. Белштатерго Ешью Лерин Куэленьол Элвсид Кавказ Эчкчнех Оперативный Штаб. Карарчхайна Цунер Дегла Чехвалар Сацинду. Суюгна Сёлжгал Москваца Волгоградца Дозш Дол Поездш Гюмсерчу Станц.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики — промышленные бытовые кондиционеры Hisense. Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug дизайнера Ника Титбола представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD.

0: RSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями, как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Волбак планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся.
1: Гаджет новости. Партнер рубрики «Промышленные бытовые кондиционеры Hisense». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: 105.4 FM. 105.4 FM.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Именем закона объявляю вас банкротом.
2: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Считается, что слово «капуста» произошло от древнегреческого и древнеримского «капутум», то есть «голова», что подчеркивает своеобразную форму этого овоща. Голландия не является родиной тюльпанов, эти цветы впервые были замечены на пустынях Тянь-Шаня и среднеазиатских степных зонах. Научные расчеты предполагают наличие 67 спутников у Юпитера, но пока были обнаружены и названы только 57 из них. Если бы бобр не стачивал зубы о деревья, то его зубы могли бы проткнуть его же мозг. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-22-28. 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с БАА.

0: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: Депутат Сергей Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ, после вычета подоходного налога. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации для защиты трудовых прав граждан будут внесены в Госдуму. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Настоящим законопроектом предлагается установить заработную плату в размере не менее установленного минимального размера оплаты труда после вычета налога на доходы физических лиц. Сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе Миронов отметил, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан, которым работодатели выплачивают зарплату в размере одного МРОТ.
2: Закрома Родины.
3: Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей. Впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализировала РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля 70 копеек за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года 180 рублей 65 копеек. Самые дешевые огурцы в России в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области 155 рублей и в Мордовии 158.
2: Копейка рубль бережет.
3: Посещаемость развлекательных и досуговых пространств в российских торговых центрах в январе-апреле выросла на 3% год-году, подсчитали аналитики Focus Technologies. Этот сегмент стал единственной крупной категорией арендаторов, показавшей положительную динамику. Участники рынка отмечают, что интерес к развлекательной составляющей

0: усиливается на фоне стремления россиян сократить расходы. По их оценке, отдых в торговом центре воспринимается как более доступная альтернатива другим видам досуга. Дополнительный спрос обеспечивают и внутренние туристы, которые включают посещение развлекательных объектов в маршруты поездок. На этом фоне посещаемость традиционных магазинов продолжает снижаться. Аналитики объясняют тенденцию ростом онлайн-торговли. Покупатели все реже посещают торговые центры ради выбора ассортимента. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
3: 105,4 FM.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите?

0: построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой, приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: Татаев всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести

Лильми Мусумнах, Сайдири Халха, Даша Шугвися Даас, Дейла Кирас, Джалла Джалалуху. И Аллах Дейла Да имхихворца. Шахихош Вошилайцани, Шатханубах Аллах Дала, Шаизато Сурват. Дюнян Чахбалан Шах, Сингатам Шах, Лазара Холарвеш, Имматин Дейл Азба Холарвеш, Дейл Хихворсанна Чохта Ахумдат Хамбадейл Ясна Саллаллаху Алейхи Вассалам. Усман ибн Аффан Дейл Яджасилаху Ал-Асхаб. Сонкант Абанс, Дюйт Дейл Рейс Хилтон. Шиеда Усман Олчказиршиен,

0: Дейл Элшну Эйлир Элла Шедас Дейсер Баха Банз. Уйрен Куз. Бисмиллахи Лави Ла Ядурру Ма Асмихи Шай Ун Фил Арди Ва Ла Фи Сама. Ва Хуа Сами Ул Алим. Куз и Элхил Волстег. Цун Миан Худу Оз Дейл Элсалар Лосо. Шиет Оз Дейл Ацхалар Лаха. Естиг Лах Ялах Тахца Азиях Ван Хирдат Ван Бог Миан Дутун. Уйрен Куз и Элхил Волстег. Сюр Хахилла Цахум Хирмадатун. Сюрен куз из элхил осаганна сахилла ца агуохм хирмадахчун элир элла эбанс дейц и хадис. Кино воккил чотих эбани лазер кияти паралич кияти элшхилба эбан. Осман канту из таби ило шуиз. Дейл ярсагин ацун саллаллаху алейсалям. Оц эбанс и хадис дейч хазхил вол цун цамут алам тихтвел хажирба эбани. Эбанс элла хохун хиешек тихтвел. Валлахи. Осман са, шиен ца хезек шедисна, мавацхон, цу эл доцек эл харсек дейцеша, мавацхон, шиен ца хезек эл осман мавацхон, дейл эшту и эл хлэр бак мадухон. И тя цуя цу гун хиеш хилла, и дуя шиен дойш хилч, и хадис шиен хез хилч, и дуя ку хун цадин тия, кун лазер паралич хун кехти эл. Эбанц эл лак, валлахи, из бак мадухон дейл эшту и эл хилар, дэлэх от шиен лазер кеш дина, цал хуман и озгухан. Оз дина идю адавит велеша, оз дина кет лазер душин хар эл. Дейл хи хорол доко, та ахума дат бах айлимна, та дотер. Ихуду, ах и дейл хи хочхена, цу Аллах дал ху хахвар. Ка аббошо дейл ячан асхабу бах, джукте шху из, джукте эйлен ша хилла из, джукте мол хилла из. Ша имдин лин чолти ах, о че тейпан болш бол, о джуктиш, ч о шец мост халлят, шец боз бочуш лилош, ша хикца лил мадир, Дейл хих ва шия цахил ли хари, хайбсан уж авиш авидур мавар ца аша элир цуа. И дейл ша хих ва бахан долш, оз дейл цар ца ша лар ва лар ша бахан долша, Аллах да лар вир ша. Ша хих ва шия лай, ах ху паргат ва чкан да им ша хих ви ах, хун халуат ия ча, ша ху лар вир вухон ба, ша ху вит свир ва цхон ба, кихиет мул Аллах дал. Цу кихиет мул Аллах дейл дейх вай, вай лар дар, вай мох лар бар, вай дюз лаш лар бар, вай кам лар дар, вай мех кда лар бар, Шиец эрце лервел хилосага, дато суш вацу Аллах да лервешу.
1: Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Регион на Урхалдар центра почал коч дар айдла меткшка шешен Урхалдар органи говзан чешнлерин даяна ключ к стабильности цейлу семинар. Цар не узитин граждане дехри махадор керл кепш. Ишта цейрах проблемнинш, а цейр естях крехулдол дарыш билгалда. Проект коч ещё мегде правительство администрации регион транспорта зайна цифровой кира министерство одарт. Тяжению граждан стёл югмет кшкеван. Во ушх тоар хош билгалден долж долж хола низ махадор угре кёрча хилар мюлх чубалхта. Генджинский Пачхалк университет Ахилы Ногчи Пачхалк Хейхархой университет делегации шекюарти ректор Байханов Исмаил Улш. Из-за Азербайджана угре тюэл чехиолу шехалдулш истории елшлах кардешар хокматю. Университет Шбарчдина югмет кшлилу. Иштаметтигерч университет ректор Ца Юсибов Юсиф Цхилч Цханкетри адистедина те елчхена югмет кшлилу рахдерк. Кёрчдейгна ишхаклушдар дешра илмна культурный просветительский проект тех студента Шхехархой академический дас хаусурах кэ. Байханов Билгалдин университет ша бартшдар шина агонна мейхал хилар Хехархой студенти мобильный хилар гоузали таронаш лакьяхря. Молодая гвардия Единой России организации Новчи Республики Эрчудейка Эмвоша Лишейла Амхой Роти Кадыров Амат Хажи Царахчу Нохчи Пачхалк университета Миллиончиков Царахчу Нохчи Пачхалк Мехдяттан технический университета Векалшбахан Курской области Цир Угре Кюрт Алшою Меттигер Чубахар Хошна Тегадатар Бин Булч Мухажашна Годар Шейла Амхой Тобанна Шуирч Гуан Алшон Шу Гуманитарный Гохоранна Дакачор Цханхан Юлч Меттикшка Датар Бин Чунаган Годар Кы Ишта Цар Болбирбу Курскерчу Госпиталя медицинский Цинский персоналын лазинчера хаштшкоч даря годеш. Шейла амхош билгалдин шей дихар хилар холч хейлш книс белчарн годар. Махкарчу Динамо баскетбольный команд сборз медальякен суперлиги сезоня. Цюнх Болха Амбина регион физической культуры и спорта министерства. Команд столом бокш Новосибирск команде из Лоузер Дадагарц Ерзина баскетболе холйол России чемпионат. Министерство Дейгалина команд борз медальякарц хехна тэйулчхэйна кэбэкэй кэмаш хилар. Я Ира Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл, Шумахкой, Марш Айл.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Гурбана усахшалхум милах мекшутях. Хак му хак диестях. Худиш баадутях бохша. Хуш беш дукабу. Цахуш беш бу. Хучан калдали таа. Цахуш балчан хай таа. Ишта хахди дукой. Ша гурбана усахар. Гурбан хумьер. Ши эту болшолчу. И е тару ялшолчу. Тях дикар до чолчу. Тях дикар дол шолчу. Е мегарду. И хайх дикар дол шволчунгар ахпурм дэхня. Ахпурм дэлчи гурбан урсахурдар ас эл ахпурм дэхня амэг амма цабаду. Сонна дикар тэд адахар дэзоду. Дикар тэд адахар дэзоду. Бакуйо ча цодич дикар тэха долша бакуйо ч. Со гурбан урсахчи э цунаха урбахик дат. Сон дэра сонна танду и ди Это больше идея луш. Волчонна чадин суннату. Так, луш больше, так, мосо бусом загала, дие что из-за, ше ди это больше, уж бусом загана, чадин суннату гурбдир. Поэмур, алейсалату ассалам, шун чадин суннату, ше на ти аваджиб дуэлла. Поэмур, алейсалату ассалам, то ваджиб, ше на ваджиб дуэлла, шун суннату дуэлла. Суннат, вэнти аваджиб мацхул, нагасанна, ага, غرب دیر ما دو اس ال اعنظرس چه اغوی نح خوشرا اس غرب دیر ما دو ال اچ اغویق اق خان واجب دویس اق واجب دونس غرب دیر دال شوال چون نه سنت دو هوانه مثلا خوشرا اس غرب دیر غیر چوالا ها قان دوین سا سنت دو هوانه چو مارس باقر غرب دین حوالت سن دیره اخا حیو لیالله یه شی چو مار باقر دیکر دوانه الچه ادعدوال دلچه حرمم داتی چمار باخر دل اه سنت دعوان سباخر سنت دعوان اها حی عیخ غربن اص حقر اما حهو حق شو اتح حو حقیلر سنت دعوان غربن اص حقش عیخ وکل انسجی اص حقش حوالا حو حال علاقت سنت دعوان پیام رو با علیه الصلاة و السلام

Сахала, сахала. Урб сахала, сахала. Так, юга кисамду, война саму я ешь умдуис. А кастен ты там тебе от бьешь самду, война ха. Набил алхи, хуль, жиж дохш больш нахи, дек вахнаша ол, судан, аж горбан ей-ей. Юр бурбан и наша, али масагер пурбадохи, ей-ей. Ах, жиж халаузи, а отсулдал диез, а отсулдал диез ол. А соборди, а ючхай наха, махбин, ос ворсаган масала, доли ал сагельчи, бежинела масла, я им калела. Из доли ал сагельчи, аха, адицу куду, отсунаха, иш тумлил да мегардац. А, масала, им кало, ворсаган хачам, бо ворсаг дек вахишусик. Бежин но, ворсаган хачам, бо ворсаг дек вахишусик. Устах, цанин тир бюш бу, газа, цахурбан дек лош дуис. А, нет дек хин цахур дуи, нет мундиш ваду. А, цундера, ахвишела бежин, ахвишела им кало. Ха дек вахан волш, валаха, от ворсаго худа дис. Юх шол чунга от ворсаго, дек уе чол ворсаго, а юх шол хома хун ма хобу, окул ма бу. Ма да белла и хом ица ясна дол юх, хор от ворсага на шеше дек дол дол чун. И мах вор дек и бека бек на дало цара, богу на шеншен дош дек воша туяне обши ма дало цар. Ака цун шеше дек дол дол, цул тян гурбан урсах чхайна ха, ше дек ан гурб хул чун цунах. Ама, то ин ял чолт я оза өзне жежг ма хой хаол шол хадол айол шин маяцис или ил да мегардац или ил да мегардац сондера ца иду шоллога а шоллог эстен тидам ти багат бие шумду леч я бежин гул я истахул а ол я истах хадол бел хадол абук масла истах я бежин ла а олох масла я истах Гурбан дие волсо, билгал бар олсунах. А ишт билгал бин, а ишт и бинях. Я билгал лин, а и бежин енях. Цулт ях цуна хадел доштол, жижга ха цхан, цаум хахайн да ишяц, бугди та ишяц, шадек дадиг дишту, сагин. Цуна цаума дит ишяц, дерек дадиг дишту. Амма, ас, со истах ие цуга, ас ол ок истах худюга, отсул дюх. Хайер махбон, элла устах ица эс хави эсо. Со маттас хума ол шваз дакчуа ният туса из устах гурбан бия. Маттас билгал цабо аси. Ах, башгал хуя ти ал хиет тар лохвайн, билгал барния, дакчуа ди тарния, маттас хаца олш. Башгал хую, масала. Ас ица эс хаби э цуюк ица акиум их киса. Ю гурбан ца биш, кия чуман ид абагит биш. Ца перез дош, саум юк их кикса, сих саум тир дах диш. Ядихар хаши сох, я саум хили сох. Так сейчас озбалган дабагит ещё, ама, раз гурбан бирбу эл маттас билгалдаш, а сейчас гурбан бирбу эл аз билгал бинях, так сейчас кеч балган дабагит ещё, аз гурбан бие бин, дерик жижга дадиг диешто, иутси гайл башхал, сундер, кисам башхалаю, нага асанна, остайпан билгалса баш, иутса ясна, ха биен, нет дачхена гурбан нет тин аз сейчас бинях. Нет тачкана, гурбан, нет тадеш, мамоха, цига, нет тоах. Так, хацунаха, чуах масала беркатан, кех куа, жайно билгалдинах, хозло доштол, дак, дити шуэл. Ама ки дезо дега, цаушал барми, адек дита, дитин дерек, дадиякар дуэл. Хайн кех куа беркат из дити шуха, цица тухш, билгалца бохш, ай, устах бинях, нет тин. Нет там куа до, дала, нет дала билгал бо куа масла. Хар ишт бир бош бу асоли. Так цуна хума да ишяц. Ама маттац билгалца баша, дагц, а дагц чуа до айз, ой гурбан бир бу ал. Нет тина гурбан би нақах. Цига ха, куа зло доштол да, беркатана, хайн дитарри, чуа хир куа. Виснак сагин дадиқарри. Так, гурба, иза бюд диқ дишду. عقیقت نیه غربانی یک آبش خال هیو عقیقتا قیح کدین عدالر سنت دو غربه بیت دلش عدالر سنت دو هنر هلچی عدالو شول شول میسکیش سگو از شنل عدور کرتو شنل عقیق کدین دو ارتو سنت سون پایت خلایت اق نیت مسلا
mund ish

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Ассалам алейкум! Хотите комфортное и надежное такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе форум дизайн интерьера. Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш Керлнашк. Регионна Урхалдар центра пачал коч дар айдла меткшка шешен Урхалдара органи говзан чешнлерин даяна ключ к стабильности цейлу семинар. Цар не узитин граждане дехри махадор керл кепш. Ишта цейрах проблемнинш, а цейр естях крехулдол дарыш билгалда. Проект коч ещу мехде правительство администрации регион транспорта зайна цифровой кира министерство одарц. Тяжению граждан шсел юкметкиш кеварн. Ваушхтуар хош билгалден долш долч хола низ махадор угри кырча хилар мюлх чубалгда. Ген Джински Пачхалк университете ахылы ногчи Пачхалк Хейгархой университетер делегация шекюарте ректор Байханов Исмаил Олш. Из Азербайджана угре төл чехиолу ше халдолш истории елшлах кардешар хокматю. Университет ш бардшдена йогмет кшлилу. Иштамет герч университет ректор ца Юсибов Юсиф цхилч цханкетри адистединат эйлчхена йогмет кшлилу рхдерг. Көрчдейгна үш хақлушдар дешіра үлміна культурный-просветительский проекттех студента Шхейхархой академический дасхаусурах кэ. Байханос Билгалден университет ша бардшдар шина ағуанна мейхал хилар Хейхархой студенти мобильны хилар гоузалли таронаш лақияхря. Молодая гвардия Единой России организации Новчи Республики Эрчудейка Эмвоша Лишейла Амхой Роти Кадыров Амат Хажи Царахчу Нохчи Пачхалк университета Миллиончиков Царахчу Нохчи Пачхалк Мехлятан технический университета Векалшбаган Курской области Цер Угре Кюрт Алшою Меттигер Чубахар Хошна Цегахда Тарбин Булч Мухажаш Нагодар Шейла Амхой Тобанна Шуирч Гуан Алшон Шу Гуманитарный Гогоранна Дакачор Цханхан Йолч Меттикшка Датарбин Чунаган Годар Кы Ишта Цар Болбирбу Курскерчу Госпиталя медицинский персоналын лазинчера хаштшкоч даря годеш. Шейла амхош билгалдин шей дихар хилар холч хейлшкнис белчарн годар. Махкарчу Динамо баскетбольный команд сборз медальякен суперлиги сезоня. Цюнх болха амбина регион физической культуры и спорта министерстве. Команд столом бокш Новосибирск команде из Лоузер Дадагарц Ерзина баскетболе холйол России чемпионат. Министерство дегалина команд борз медальякарц хехна тэйлчхэна кэбэкэ кэмаш хилар. Я Ира Абдулмуслимова, Саня Тадик Юэл Шумахкой, Марш Айл.
3: Санам бейби дарбика, я аби, бисабати, фаанта лена, каннури, физволомати.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы.

0: Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
1: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки, можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8 938 908 59 67.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большие.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Именем закона объявляю вас банкротом.
6: Банкротство – не приговор, а всего лишь начало новой жизни.

0: без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Урбан Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой Экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив Экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. «Чеченстрой Экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
3: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки

0: Искон, арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баарев.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Центр восточной и европейской медицины «Литель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.
5: Иван Ильич!

0: Новости.
1: Маршал Душегладу Алышкерлнышк. Нох республика Эзер Соуца итта наш социальный мехал объекта Шметото Ешхалар Гайтин, регион правительства председателя заместителя МОХК экономика Хиор министра Шаптукаев Рустам, Москва Чолха Ешхалми Талон Штаях Рихулилч Пачалх правительства комиссии заседаний Жамашц. Цюнкюртяхала Россия МЧС Кюгалхо Куренков Александр. Хиечуня регионе федеральной ведомстве Векалшди Средина Алм Хилми Талон Штаях Рихулдерк. Шаптукаев Хайтин регионе Даош Болхилер Бухам Талонша Динзинш Билгалдеч. Хайтин машини Некшна Тайшна гидротехнический мелиораций Дека Хусами коммунальный бахам инфраструктуре на Зинш Динхилер регионе. Мегдас Кадыров Рамзан Эдилерц Болхчигар Даош Бу Алшуня Духил Зинш Дереге Метиту. Шел муниципальный кошторчус Сирж Эулюхехтех веден халболнер сабеллин текнчудюжнулат тадекнчулте. И не стелдер тарчхен, а хад дздохш дакки донаш хилерц. Нех службаша тергонялат то, что нех штир хал, и что кодиношка дакинч донаша, хищудяна мескир эула, шоу стрепхетен, эх штах бартен.

0: Россия.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8 928 300 31.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
6: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.
1: Здравствуйте, студия Лариса Джабраилова. Сезон простуд традиционно приносит с собой не только насморк, но и множество

0: вопросов и тревожных новостей. В интернете пугают пришествием нового гриппа, в родительских чатах не утихают споры о прививках, а в заголовках СМИ периодически мелькает слово «хантавирус». Где здесь правда, а где мифы? Узнаем у главного эпидемиолога поиск ФО, главного эпидемиолога Минздрава Чеченской Республики Асият Муртазалиевой. Асият Шамшитовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете текущую эпидемиологическую обстановку в нашем регионе и вообще в целом в стране, и к чему нам стоит готовиться в ближайшие месяцы?
1: Текущая эпидемиологическая ситуация у нас в республике спокойная, стабильная. За первый квартал она оценивалась как стабильная. Сумма всех инфекционных и паразитарных заболеваний составила 2073 случаев. Отмечается снижение заболеваемости в сравнении с аналогичным периодом 2025 года в 1,5 раза. С начала года в Чеченской Республике отмечен незначительный рост инфекционной заболеваемости по 11 нозологическим формам, таким как острые кишечные инфекции, установленные этиологией, вирусный гепатит А, эпидемический паротит, корь, укусы клещами, грипп, туберкулез, сифилис, гонорея, микроспория.
0: По поводу прививок еще хотела уточнить. Споры вокруг них не утихают, как известно, никогда. Какой главный аргумент для тех, кто до сих пор сомневается, стоит ли вакцинироваться самому и прививать детей своих, что бы вы могли бы сказать?
1: Угу. В дополнение к первому вопросу, к чему нам стоит готовиться в ближайшее время, в ближайший месяц, так как мы скоро попадаем в летний период всегда чреват тем, что растет острые кишечные инфекции. Из-за питания.
0: На жаре, да, особенно?
1: Да,
0: когда
1: из-за жаркого климата. Хочу отметить, что нужно быть бдительными, где что приобретаем, какие продукты,

0: подростковом возрасте. Вирус папилломы человека предотвращает от раковых заболеваний тоже. Пневмококковая инфекция. Она защищает от тяжелых форм пневмонии и менингита. Особенно рекомендована людям старше 60 лет. Астматикам, лицам с хроническими заболеваниями легких и сердца. Клещевой энцефалит, она обязательно и строго рекомендована при проживании или поездках в эндемичные территории. Требует первичного курса из двух прививок и регулярной ревакцинации. Это вот, если коротко, какие инфекции для взрослых. Да. Но чтобы уточнить свой прививочный статус и проверить, какие вакцины вам положены, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, в которой вы приписаны. Там терапевт участковый полностью все объяснит, какие сделаны, какие не сделаны, по карте, если сохранена, если не сохранена, дальше с вами разработает свой календарь индивидуальный.
1: А как меняется состав вакцин? Вот успевает ли наука за мутациями вирусов? И вообще, насколько эффективны современные препараты? Потому что очень часто можно услышать, что вот при Советском Союзе были вот такие вакцины, сейчас другие вакцины.
0: Ну, современная наука, она оперативно адаптирует вакцины под мутацию вирусов благодаря своим гибким технологиям, таким как МРНК. Ученые способны модифицировать состав препаратов за несколько недель. Состав препаратов обновляется системно и регулярно, чтобы соответствовать актуальным штаммам, например, как грипп. Антигенный состав вакцин против гриппа пересматривается и обновляется каждый год по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. И в них добавляют актуальные штаммы, которые будут циркулировать в текущем эпидемиологическом сезоне.
1: Вот каждый сезон мы слышим о приходе нового гриппа. Что представляет собой штамм этого года и чем он отличается от тех, с которыми мы сталкивались раньше?
0: Эпидемический сезон определяется доминированием вирусов гриппа А, преимущественно по типу, известного как гонконгский грипп. Вот. Главные отличия от прошлых лет – это высокая скорость мутации. Это главная угроза штамма, его способность к быстрому изменению. Из-за того, что вирус изменяется быстрее других сезонных разновидностей, иммунитет, выработанный в прошлые годы, не обеспечивает полной защиты. Поэтому мы ежегодно вакцинируемся актуальными вакцинами, в которых актуальные штаммы на текущий период.
1: А кто находится в главной группе риска при встрече именно вот с этим новым вариантом гриппа?
0: В главную группу риска входят люди с ослабленным иммунитетом и высоким риском тяжелых осложнений. К этой категории относятся пожилые люди, это лица старше 60-65 лет, у которых естественная защита организма уже снижается. Дети раннего возраста, это особенно малыши до 2 лет и дети до 5 лет, чей иммунитет еще не сформирован. Люди с хроническими заболеваниями, это пациенты с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, ХОБЛ, сахарным диабетом, ожирением и тяжелыми сердечно-сосудистыми патологиями. А также в группу риска

0: со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-5967.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Пожалуйста, вам.
1: Муслим, общий энергосистема, я хотел бы дуэльдельч, хорошо дуэльдельч, а не его, на погодные условия, шмуэр, же шибухтхан его, но он что ж, не только энергетик, шайги служб шуху, и дорожный газовый служб шму, массу эра, белаш бешбу, авариш дукульшу, оползниш уже. Но тем не менее, он энергетик, халяч, основной удар, тхун, кайтатсига, Сажим почти две килочи опорш, даю ячу, линиш, хьячу, и восстанавливать ее школу. Пока сложную обстановку, но управляемую, алмула, вот я был обешну, бир был что.
0: Вот вы сказали очень правильно, что вот, ну, давайте вспомним, совсем недавно, да и сейчас продолжаются эти процессы. Те, кто сегодня смотрит нас, могут выглянуть в окно и увидеть, что погода, конечно, у нас настораживает. Ну, в марте были, на самом деле, серьезные катаклизмы, вы это знаете. Это обильные дожди, наводнения, ветер, ну и прочее. И, как вы сказали, массовые отключения, перебои. Я знаю, на многих участках вы лично присутствовали при ликвидации аварий. Я внимательно изучал. И я хотел бы вас спросить, вот какая была проделана работа? Вот что бы вы хотели сегодня сказать, рассказать тем людям, кто нас сегодня смотрит. Я понимаю, что в горных районах

0: это было особенно сложно?
1: Ой, горный район, шаги охватит инер, войнха, и плюс Гудермесский район, и основной район, потапливаемый район Шерхова и Гумс, Аладия, Лацига. Основной удар, он халик на Жиртовский район, это подстанция Биной, из тех запитанных хои и ртютва, оползнишь, он махар цигайер, основной цигах следом, и оползнишь соч-сочва, тех и бобешь, восстанавливать ешь только далушер. В зоне риска, по сегодняшний день, ну, села она буквально 110-й линии, из основной питающей центра, что ее линии шу, все лишь халаде, ла гимсия, ну, берет шу, ах, сега, цалини ерт, галиали, чолоник, цин улел ючек, из-за чуя же, в данный момент запитанный от резерва был потребитель, сега, ань, духу бабу, тоба бишь. Эх, дэрэй схыл, ой, пачува, оползнь шхыл, снэгам срэзу, цэйнош дэгэм сэх, ой, нха, цэга, дугбу абинэр, цэгэ, от подстанции, временный схэм, инцэ, тэ, сэга, электричество подэтэйни ох, инцэ, ёх эл лэ, инцэ, лэни ох, цэга, материалу ма завозитэйна, лэни ирю, цэга, цэн, масана, ток, то эйт. Эх, инцэ, таван, обстановок халяч, он махарит, сакирует, хаздера, юхчулт, я донош, я кан,

0: 94-62-8-8-7-12-29-64-62. И номер для текстовых смс-сообщений 8-928-089-67-67. А я, с вашего позволения, предложу вам посмотреть видео-вопрос от наших граждан. Вопросы наших граждан, людей для нас всегда в приоритете. Пожалуйста, видео-вопрос.
1: Ассаламу алейкум. Шурмагар Гюмсядова, Олистя. Так, ОКА. Шумагар Лакия. Тагу Шальметки. Сега Туак Шалдарукоин. Так, Туак Слабый. Сега Так, Швард Багар Гуэбу. Сега Аш. Так, Туак Сини Аш Тажимус. Туна Уасталича. Изна Швард Табар Калдейр Резал Эрдожуман Дарагай. Так, Уэльмагар и Туак Кума и Коуч Сахарича. Так, Уахар Дахар Шатай Пахулиза. Ицлакаха. И Туак Тас Ишхрилития Тун. Из Туак Сини На Уасталичхрилития. Дарани, Боргал Дерезал, Далехто Бой.
2: Бастен за Амнаха, Анза Амнаха, Туаку Мач, о, Ледро Йоршал, Дутха, и кондиционер, Швуди, Живот, Сейш, Трансформатор, Долхал, о, Туак Стил, Долхал, о, Ледро Долше, Тона, и что, Ишер, и Шугар, на Остал Дезерт, он, и Туак Датаса, и Силовый кабель, Шхейца, и Трансформатор, Хейца, о, она Остал Хедерс, Тона, и Туак, и кабель хитер, и трансформатор хит, и шкерери еще тон. И еще тон, что на вас листя.
0: Айса, ну вот хатер хизер он и бол дига бойз, и с хайк дук дош.
3: Ди шоу он и азам тюртер, азам тюртер, йок юрт я свой махар, тига айнцар совпасти, но тига дол вопрос, в курсе у 63-й трансформатор, и тига между кертами на чувство, да, мула, из уже трансформатором, да я и улучшился, и когда поэтому и чего ты из-за тебя была, я когда я, когда тебя сипывать, я что цель вопрос закрыть, дир дошду, и халы дуем уже дитя дитям, вот все то, что тебя хлеб, лир снега, лир сюк, ца улица сипя обязательно, я их видел, тебя я 1200 метров, я меня сам ну за километр, я и соответственно, я ул трансформатор, жим улучшил, ну нах не, да, гар, там было, юрт ёкцалар, твак духи ешол кое. И ситуация, если гани селек, да, ну ла, из этом тюртер вопрос. В ближайшее время, да, уйло на хридошду, из гимся волник, из ойлистю, сухаговичек, тига, тан инц хаяца, мусу ярчка, и проблем, участок, да, я, юэ, тига, твак, ну, коммуникация, шелин, яс, газ, твак, твак, юнош. Тега 131 федеральный закон, ну, тега и удалучена еще. И не хели еще, но так как по наследству то он хочет, на те нож, до чего беда после этого, так уже ток, а чен энергия, че твой габрешец, то по мере возможности о, еще или не еще, единственный, ой, хало, тох, кто учена, его прошу, дух модерил, и цена, эйлер, и заявка на тех присчуел, че твуна, и заявки, ах, шдакло. Ах, что я не знаю, но мы дацало, кигмерзом, что мы отхаял, что ремонтные программы, урвож, вож, что лило, но целые линии еще были делать, эти ах, что я это ой, листья, ой, любой там, заявку, что я лечу, ах, вы бит дирду, тебя и линии, и рю, тебя мастерам твокер, сам что я лечу, ты не хочешь был, мастерам твоколок тебя, и подключать бирву хуй.
0: Заявки есть, хизы,
3: да? Заявки есть, тебе, что довольно, что
0: Так, уважаемые друзья, у нас звонок на линии. Говорите, пожалуйста, в эфире.
4: Ассаламу алейкум. Сабенер Тарвахар, он отец Шаумир. По улице Хасуева, Ойликспеха, Дуй улиц Юртах. Чаурам пир, Баумаш Тасне Шхейца, но Тасне Шхейца, Бисан, Бич Баумаш, да, да, обычно битонные Шхейцовы, да, видите, Кельшколин, Урам, Дуй Тиха, Переж Диа, Урам,
3: Звонки из холка и холка. Ага, сан, это, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю, ю,

0: Я сдавал малатига номер,
1: Здравствуйте. Каким образом хватит мощностей на строящийся квартал, значит, Владимира Путина и конкретно на жилищный комплекс Первый и Мегаполис, судя по визуальному осмотру, в этом районе старой сети? Я не знаю. Я вот прочитал, вот идет лента, один из этих вопросов. Судя по визуальному осмотру, как он осматривал, является он специалистом в этой области, это все умалчивается. Ну, я озвучил вопрос. Ответите.
0: Муслим, тебя визуально и иметь с насетишь, ценячая хажру, сегодня там сетей нет вообще практически. Есть временные сетчивые на строительство. Домашний, я же получил кран, уже это сай, и только ездил временно сетчу, уж тебя хрил шец, тебя бешь богу, со своей хронологией ветерю, ой, кифил чан, ой, дересо, ой, почу, ала, мишустин, церборт, бина, дел ахчаду, городской, мощности ашуку. Всегда там до уровня сейчас нагрузки не будет, там у нас строится подстанция Ахмат,
1: это отдельно.
0: Юг подстанции, его республика, это ЭПИАС, именно вот этот район Путина строится отдельно подстанция. Плюс параллельно с этим внутри сети делает мэрия. Там будет все подземное, современные кабельные линии, шлёши, тяга, сеть, воздушный, бурёши, яйца.

0: И за Ханкала подстанции, ой, Келеш, в этом году вот эти две подстанции мы надеемся сдать.
1: Хорошо, да, это больше. А мы слушаем аудио вопрос, пожалуйста.
2: Нажультер Вагар Хулух, Ахматов Ризван Усо, Абдурзаков Улица Усо, Русовки линии Ох, что Юрт Юхал Давич, Юрт Истио Лиги Шарьери, Ценошин Ульюхал Юршу, безопасно, да, Дарху.
1: Нажа Юрт, Ахахир, очень умел наш.
0: Это, я тут слушал вопрос, то как обыватель, как потребитель, вот слушаешь, ценишь, улюбляешь, доку вопрос шултуек, что киртаю высокие лени, да ях бош, разумный, так что кирт высокие лени уолтериац, кирт и богом чуберзинер, а рад вот и чуерзю, инсово бошен, а то это лордос, и лени тон, а ряка олисти олига, ойлон ит километр, гене ряка проблемяц, но цей твокеряц. Он дальше каждый 10 киловольт линии определенное расстояние бьет 0,4 определенное расстояние бьет синдела мусонетя по всему миру ирдок ой шей параметр шелш ойли олигиеша ойли олоюкш иниюша ага санцер юрт во ушох кет обратить стоит вон линии хазят сердце из оли ой эри окунил цел я твок качественный хрец Лидер того, крючега, и что духсега.
1: Из ой, пойди, мада, ста.
0: Да, из чем дело? Объяснить, где ж Бог ходит,
1: а дикий лидер, низ лидер, нахкет херу. Уважаемые друзья, я вам напоминаю, что сегодня у нас в студии управляющий директор акционерного общества «Ченэнерго» Иса Соловьевич Кадиров. Также здесь находятся его коллеги. Наши контактные номера, телефон прямой линии 8-8712-29-64-62. И номер для текстовых смс-сообщений 8-928-089-67-67. А мы слушаем следующий видеовопрос. Пожалуйста.
3: Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сочечен вахар хуу. Узажим тюек цены долумана, кайчан байцер шуду, дин юрта ду, кастен, охвай овлисти, ахвай ач урми адек ерду. Ах юрт хаз тым лушу, адам уаху шуду, а параллельно с этим, ах тюекан кайчан цехул кастен эхкхан. Кастен бюсена чо уаху утвак вход писят юлж метик бу так хар кам ялхир ду алхи иншул дя селган лерин тылан бенир уусимсти уа юл свет чо гвертен ду так цэту ак иван лечи масу хам тюк сзай юлж ду хуай туак уиш хал ду хуай гадерг Аллах рейс хайл
4: то бят кирар уахар гугу и тоглула ашу и трансформаторят и Тахейнер, там есть матери, докан сундак дочен дуин, да, та шоза и стал те и элетина, и туак слабы, и ута дон дат, и тим утца и утца, а я сен и стал юма, тару эту бошу мэвич, это на остров, и че, о, та на остров, и дарктон дон. Хи дзиш о шлючем, ваттер дон дат, о, окер дарктон дон дат, и чин зайны, окер проблемы шуш дон дат.
1: Иса, хатер хакет хирош койрдура.
0: Сизга именно эти бердгелы Чечен Аргунский округ Яланиш, Алгрозинский район Ери. Сути а о Дугбабина Эчеревана Тох программ снижения потерь о шочек шхайту очейна по ПСП параллельно линии Шерго, ну и линии 10% биохвати ацар. За счет фонда Алаз Глобал, Амад Ажицар, он Эмани Нисейн Сходи, а что у себя Кэстен, Чечна, Дух Линишина, и со Нинейс, тогда где-то 800 опор Хватино, Чечна, Экранч полностью Сунзайда, и Тайп Линишина, в Республике Аметтиге, это Тайп Пеграм, да Ола Эрч, он Дельч, опор Цалчит, он Шочик Саволор, и что Бабина, и со Бохчи, да, ну, Абалайтан, Хаусаус, и тогда, Цика, Тухом Гердуэл Цалчитсу, сосоицик дали еще полностью опоршуваич о и бот сега биндела это ее шумдала сега хосая сондиду шел он из бердгаладег из мосера о и трансформатор шажим уж двинаю и трансформатор ши документ то ши точка уж эти обехили ши очи и дия сия йокшел чит он дая кац бахтунц объясняет дешу

0: Половина ночи чувака я шуи, гимся, кем самолет, уля, проектирую на ошер, юли, ночью, юхшер, ей.
1: Ладно, исхугат, Тиза. Мы с вами, уважаемые друзья, давайте посмотрим еще один видеовопрос.
2: Дедик Дойл, что со Сирноводске, я хархою, хэнц тон к Сирноводск, юж тярер хэнц городе, и мои нейтхон, так новы домаш тут хон, халдяш, домаш халдин чо, а хатха ишта зимой, свет чох слабо, хаутха, те ночца, ютха, чурт, хатхума, и домаш халдин чо, а высоткиш мой юж тхон, и свет те орюят, и запрос, дарса шагдал диеш, муху хардутиеш тонал дальнейшим.
3: В городе многоэтажный, и ножту дашь, дьяга, сега, сожи может винда, лячин, подстанция, ой, тише, от эн дик, новую подстанция, сам ток, кстати, аж слабый, в штунах, что бы новую подстанция, возможно, что геритявы.
1: Катер, ты тут хумадец, уэрдера.
0: Что актуальный вопрос, то и на сегодняшний день у Дельчи, у Эмосу реоншка, многоэтажный домаш, да бюльбела, и проблем, не только Сирноводского района, а Мосу реоншка, а его проблем. Тега йол подстанции, йогу олас, и гэр, тишью сохоня, жиму волштюйни, ер оли, и подстанции, тега даях, кишь ёш яц, ищ я паспорт, дольш, ще масу документ тож подстанцію, єдинственна реконструкція, і ось тож подстанцію, мощність, і ось тож. І в даний момент, це ж йому дел до вопрос, сам вопрос до, чи це заявкш, і домаш, де це заявкш, на тих присоєднення, чи є, чи на, о, це на тих услові, що дало шу гаряда, дізе шаряда, дізе шаряда, дізе гаряда, і он дало шу була бол потребитель, що на з'єця галіти. І нагрузка, що це іці є, що і мощність, так, соответственно, іце, 861 постановление ЦИ, свыше 250 киловатт, 160 киловатт чулушилчи, тега уже за счет заявителя реконструкции из Ахали ешу. Но в этой республике, скажем, кечты Буабовы, ОГУ на остал дешанец, в данный момент, в Сирноводске, и смали ци контакты, а вот, что тега выехать, тега хила-хила, и обсуждать, и на общем, то есть, ца бортхила, да, мула. Пола был наган, зеду, че, и домаш подключать, деш, и бабулин, бабой, и вы, тян зеголю тогда, стук, стук.
1: Да, мол, у нас звонок на линии, да, говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем, говорите, Поладош, ну. Нас слышно? Ну, будем надеяться, что с нами свяжутся чуть позже. Видимо, какие-то проблемы со связью. А мы с вами давайте... Я вам задам вопрос, вот сейчас, который часто встречается. Нам его, кстати, Центр управления регионом также предоставил. Узнаю не совсем в вашем видении, но я хочу, чтобы вы прокомментировали. Значит, планируется ли повышение оплаты за электроэнергию в этом году? Если да, то насколько? Вот этот вопрос, вот прямо часто, повышение электроэнергии. Если можно коротко ответить, я понимаю, что не в вашем видении.
0: Переадресовать Деву.
1: Давайте, вот что у нас по повышению? Вы вообще знаете, в курсе, планируется, нет, что? Давайте людям объясним.
4: Заместитель управляющего директора, директор отделения энергосбыт. Да, повышение тарифов намечается с 1 октября этого года в пределах 11%.
1: Ну что ж, не совсем радостные новости для всех, кто нас смотрит.
0: Ну, блин, это ежегодный, плановый.
1: Ну да, мы знаем, да.
4: Хотелось бы добавить, но это решение не акционерного общества «Чеченэнерго», это решение правления комитета, Госкомитета цен и тарифов правительства нашей республики, да. Соответственно, для исполнения требований законодательства Российской Федерации. Это
1: я понимаю.
4: Во всех регионах намечается.
1: Да, это везде. В стране это все понятно, люди все это знают. По крайней мере, я это знаю. Я поэтому в самом начале сказал, что не ваш вопрос, не ваше ведение. Но тем не менее, раз люди часто спрашивают, ну, я не могу его не задать. У нас есть кто-нибудь на связи? Связь восстановилась? Вот мне сообщают, что у нас телезритель на связи. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.

0: Алло, я могу говорить?
1: Да, мы вас слушаем внимательно.
0: Да,
1: Лиза.
0: Я жительница села Агишты Шалинского района. На территории нашего домостроения мы построили дом, у нас участок, а находится трансформатор. Мы обращались, чтобы его перенесли, но его пока не переносят. Но он мешает. Вот прямо на нашем участке находится этот трансформатор.
1: Так, еще раз скажите нам.
0: Улица Молодежная, село Агишты, Шалинский район.
1: Вы знаете это того, да, это место примерно. Ну давайте спросим тогда, давайте спросим, узнаем, в чем там дело. Это новые участки, да, я так понимаю?
2: Там уши участки, трансформатор заводит.
1: Ну и база,
2: трансформатор, елник, участок, и я ушли, голова сян, еллях и метик, или не говорю, вот да, царя, ли самозахват хулил, и хилч ищет бе трансформатор, опора, не их дек, и не слушается. А после этого, анти, да я кис, а я кис бош. И что хулу, в данный момент, его просто, да, хаде лацу, тега проблем, хилч, и мух далавой, тега иди а я к метигела, главас, хок я к мегерду, али, ц, ёлш, ёл, метир, гейница, ёкш. И да хуат он метигела, и води а я к трюк даламу.
1: Да, ну, шо хитря. Это трансформатор, ваш отец, иноштина в царь.
2: Дина.
1: Шесть иноштина, так, и трансформатор, юха, трансформатор, лет на химлице, будет инош, алдина. Ну, и царь мог нести шунгурдук.
2: Ну, винц, уже это не важно, это инош, алдин,
1: хилдин,
2: да, да, да. Тун, иди, а я, конечно, что не слой, да, мула, реши, дей, дупла, его.
1: Да, мула, да, это был, еще самогати, да, мула, хахатерна, хун, жопхерно. Мы продолжаем и давайте послушаем еще один видео-вопрос, пожалуйста.
3: Обращаемся к руководству Чеченэнерго. Большая просьба. Выведите за территорию школы вот эти провода. Они очень нам мешают. Не только эстетически, но они опасны и для жизни детей. Вопрос. Возможность есть ли у вас это сделать?
1: Есть.
2: Судок хазели, возможно, далеч до целого шума, да, да, сигаинца, а понятие, баланса держателя, уж за хаусаюсь, но дойду, но тем не менее, школа, кирил, сигам, сипью, агушек, сип безопасный, но тем не менее, вопрос, хадел, да,

0: تلنا تاتنار إزيسكوت يش وين مها شادجي وبرو أوري شاد ديش ديش نداش إلمنتارنا وبرو 840 километров через фонд за последние 4 года, даже не полно 4 года, ДРСО, Эмани не сию. Суо на Осталдеш, 840 километров линии новой. Эзик линии, ати, йог расстояние. Где-то 400 трансформаторов подстанции тоже фонду на Осталдеш. На Охтег обращаться, деш, ишт беш белаш больше, а тун халушил ремонтный программа на уже ах бисен потребитель шму бэ уэ лахту иш и то. Эти луштол ахчи, дутла основной, иш ца. Лол бяташ лилу шум жду вопрос, хадел ду дам ла, среагировать лилу тига. Обязательно трансформатор цагай тирх, провод, хичи, боли, том сечение, не слушал, а узаюсь, она вопрос закрыть лилу.
1: У нас совсем осталась минута, наверное, до окончания. Мы с вами в этой студии общались 4 июня 2025 года. По итогам было 64 обращения от граждан, поступило в процессе эфира. Если можно, коротко, буквально в двух словах. Со всеми удалось связаться, решить, дать разъяснение.
0: Связаться почти мы с Арти Денира, доктору мы не дозвонились. Основной вопрос, что решить Дина, были тяжелые такие вопросы, тяжелые, а чудо, финансово затратные вопросы, доку ахстишь, еще, цац программ, что где-то мы договорились, что через тех приспудим, тех заявка или учишь закрывать не новой, инти проект я и лечь вопрос, что я думаю, процентов 95-98 диснеш закрыть не иду, что
1: да, ну, не знаю, ну и в соответствии с традицией нашей программы у вас есть, ну, скажем так, 30 секунд, полминуты, если есть, обратитесь к населению дополнениями в ваше время.
0: Массу оборудования, массу ума, ток всего, что нехватка электроэнергии по республике, в целом подстанции, реконструкции, что есть, то линии, реконструкции есть, но масса на коч, да, с программой повышения надежности, эти айвы основной линии, шер, вожер, если я вы бог сотворбац дал мула и бог вы бешву особуется внимание дарис вы почане син баркал эл вордарсон он дальше интер хуша рада был дальше на воин хил был массу служен масса с волош майлер дорожник газовик электроэнергии коммунальных хозяйств погодного что он из бенеш то то он на остальдино вы мехкдас дарис волчин ах Уэйн тебе на хука бин бол бел шебеги чи энерга Россия ти модел сом до чун дэр сэр сом лу чи на хан ниез сун бут чи бут ко бут и шэг дая айуч а туак на ган таган ниез дэр уэ ама даже и цархил да лаз вот ко бол дэр сун фондир руководитель эмани ниси он сход яша и полностью 100% эдуас и соседние регионы Хинти туак нисин за ютер, вы 100% нисина, юхтулти ахлючил авариш, даю, что через фонд церна остал дешно, дересо, эмани нисиона, а ишь, арбелош бут, он рез боцош, хербу, рез, цахулила дец, туак мусарна иеза, но то, даю, чел, развитин, республикин, тях, تأحي دويش تقطو حلوة حلقة دويش دل عاري مار بروبليم شرياتر تأحي غيرش اتصل سيخ رزيوات ليش هو ريسبوبليك اينس مالر اتس اينس بوتين ريوان اتس ريوان تواري يوك ابيتي اوغتي غايش شاي ريوان بقدما اشتوشتو تجيم اشت صبري خلچ عن دالم الله وين دلوش تقدير دوي توكيو اتش ساوي تروات این دیره دوخت کن تو لرد سدین چوا ایه دوخست
1: ایسا دید ریز خیلشن از دخ کرنه نخن اش دوخ انفرماسی پلیزنی ایشو انفرماسی ایدش دل سیدوچو Уважаемые друзья, я вам напоминаю, что сегодня на студии был управляющий директор акционерного общества «Ченэнерго» Иса Соловьевич Кадиров. Также были здесь его коллеги. Мы отвечали на ваши вопросы. Это была программа «Особый разговор». На этом, пожалуй, все. Мы с вами прощаемся. До свидания и всего вам доброго.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш, Керлнышк. Тагын ел уч республикер школышка дешархой архиоч горгли бекош даяхна мероприятиш. Ахмад Юртарчу халгарч президент Раси Турпалхоч, Кадыров Ахмад Хажизарахчу Люмарца ел школя хылы ваймехда Кадыров Рамзан шебелх нахвастыш. Из шацу школи архицархову. Линейка да юли на Раси нох че республики гимнашлакарс. Гулбелчарг маршал хочис хылы школи директор. Цулда архицархош дезгш дэхкен, халгарч президент Раси Турпалхоч, Кадыров Ахмад Хажизарахчу мемориал халха. Мероприятие шаденьш Амеля Кадыров Рамзанда глясна шадуеш хылхэнш архицархошн хехна сердахарник мэршхылар дикмелдерг. Ишта мягдас билгалдин нейн мотлар ва бешхылар хаэтин регионя беш бог болхылар ом культура ла мыстыш ларда денда. Дешархош кечинер концертни программ массарна дагхкеттер Ахмат подразделени леринч операция да лоч болж бахошн лерин да элла илли. Дешархош баркалялы мехден Кадыров Рамзан. Мыс сучу дэкшай аттун шбарн. Цун дина ес соухт. Мероприятие ерзош стигал хэцнак ай коқи юсургаш. Иш дэкэн ес сурт. Ваймехда Кадыров Рамзан хылла сюл жаларчу халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажизарахчу дешар центрия. Тега цо дэкалбина архицархой дахар бокч ноук боулардс. Шаке Герхош Кдинч Амеля Кадыров Рамзан Билгалдин, школ чекякыч массарна угри халчух шах шек дэвлэмёт, ам школир арвэлч дуолшду дох дахар шехалуншсы соудоул гулқаш декарш. Хайтин ша тешнвуй архицархой хор ларорик хилар ша юхарлэстн чун негац. Ишт шпайдехир хилар омна республикана. Хихна хоранна дикмелдерк. Центра хихар хоша дечар хоша баркалэлла ваймэх Ден Кадыров Рамзан мэрш дейші дағы хейл шейн қолларын. Концертні программе юғдош Кадырова Ашрус да әлі халғарч президентах Раси Турпалхоч Кадыров Амат хажек ләтін илі. Мероприятие ерзіні есүрдш дағырц. Ше әрвалыря ішті Кадыров Рамзан хылы ғаларчу декіц арахчу бейри бешарчу мероприятия. Регион правительства Шекюртя правительство председатель Даудов Мухаммад Волштаяхна Китшу. Сундек Шхоша Дисредина Шезарт Эпхел Чера Карарчер Халхарчу Би Бетта Бюджет Кочерах Налогови Закон Шка Хейсмуш Барах Жимчу Юкерчу Бизнес Нагодарах Ишта Бахар Хош Нагодарья Хульол Социальный Программ Кочерах. Ереге Исейнер Кэй Закон Проектер и Дереге Дадулурш Обалдина Китшун Дек Шхош. Даудов Мухаммад Билгалдин тәйетсін дадуылғырш дереге Мәхдас Кадыров Рамзана бағар хой дағар регион экономика тойы рехулдин тәдіғкірш қоч дарехул хилар. Иш дейсредина леринч операция дейқш хой дөзілшін ғодырх электросетевой комплекс Карлыяқырх дух петершіл чүц енушна ремонт ерах транспортни система туризм культура қиорх дерг қидуққа мейхал хаттырш. Нохчи республикерчу харжми комиссии скерлбак энште жагына сентябрь батта дада алшоня долчу каштасыр. Шайрогерч заседания харжми комиссии схитин уналдар ревизионный службит дэкшхой. Чагдина кандидати финансови отчет ерехулдерк ишт билгалина парламента елхалыкчу кайкма хирболч депутати удостоверений кеп. Дагдают сентябрь батта нохчи республики хоржурву регион кюгалху пачалк думе нохчи республики парламенте, Гали Думе

Оржурву регион Кюгалхо Пачхалк Думе Нохчи Республики Парламенте Гали Думе Меткшкарч Кетшоншка депутаташ. Студия Айр Абдулмуслимова Саня Тадикюэлш Махкой Марш Айл.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш, Керлнышк. Тагнеолуч республики Ирчколышка, Дешархой Архиоч Горгли Бекош Таяхна мероприятиш. Ахмад Юртерчо Халгарч президент Расси Турпалхоч. Кадыров Ахмад Хажизарахчу Люмарца Илчколя Хиллова и Мехда Кадыров Рамзан Шебелх Нахвостыш. Из Шацу школе Архи Церхову. Линейка Дайоли на Расси Нохч республики гимна Шлакарс. Гулбелчарг маршал Холчист Хилла школе директор. Цулта Архи Церхош Дезгш Дехкин. Халгарч президент Расси Турпалхоч. Кадыров Ахмад Хажит мемориал халха. Мероприятие шадинш Амеля Кадыров Рамзанда глясна шадуеш хылхенш архитер хош хехна сердахарник мэрш хылар дикмелдерг. Ишта мягдас билгалдин нейн мотлар ба беш хылар. Хаитин регионе беш бог кубол хылар ом культура ла мыстыш ларда денда. Дешар хош кечинер концертни программ массарна дагхкеттер Ахмат подразделени леринч операция да лоч болж бахош лерин да элла илли. Дешер хош баркалялы мехден Кадыров Рамзан. Мыс сучу декшай аттун шбарн. Цун дина ес соухт. Мероприятие ерзош стигал хецнак айкоки юсургаш. Иш дэкен ес сурт. Ваймехда Кадыров Рамзан хилла сюл жаларчу халгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров Амат хажицарахчу дешер центрия. Тегацу дейкалбина архицархой дахар бокчноук боулардс. Шаке герхошк динчук Амеля Кадыров Рамзан билгалдин. Школ чекияқыч массарна угри халчук шахшек дэвлемет. Ам школер арвелч дуолшду дох дахар шехалуншсы соудоул гулқаш дейкарш. Хайтин шатешнвой архицархой хор ларорик хилар шайу харлясн чун неқыц. Ишт шпайдехир хилар омна республикана. Хайхна хоранна дикмелдерк. Центра хайхар хоша дейчар хоша баркалялы ваймехден Кадыров Рамзан мэрш дейша даха хейл шайн куалларн. Концертни программе югдош Кадырова Ашурас да Элла халхарч президентах Расси Турпалхоч Кадыров Амат хажихлятсн илли. Мероприятие ерзина ес сюрч дахарц ши арваларя Ишта Кадыров Рамзан хилла галарчу дикицарахчу бери бешарчу мероприятия. Регион правительства Шекюртя правительство председатель Даудов Мухаммад Волштаяхна Китшу. Сундек Шхоша Дисредина Шезарт Эпхел Чера Карарчер Халхарчу Би Бетта Бюджет Кочерах Налогови Закон Шкахис Мушбарах Жимчу Юкерчу Бизнес Нагодарах Ишта Бахар Хош Нагодарья Хульол Социальный Программ Кочерах. Ереге Исрейнер Кэйи Закон Проектер и Дереге Дадулорш Обалдина Китшун Дек Шхош. Даудов Мухаммад Билгалдин тейцн дадулурш дереге Мехдас Кадыров Рамзана Бахар хой дахар регион экономика тойари хулдин тедахкарш хоч дари хул хилар. Иш дисредина леринч операция дейкш хой дюзалшн годарх электросетевой комплекс Карл Яхарх Дух Петер Шилчуц енуш на ремонт ярах транспортни система туризм культура киорх дерг кайдука мехал хаттарш. Нохчи республики Ирчу харжми комиссии скерлбак энштеджагина сентябрь батта дада алшонях долчу каштасыр. Шайрух Ирч заседания харжми комиссии схитин уналдар ревизионный службе дэкшхой. Чагдина кандидати финансовый отчет ерехул дэрк ишт билгалина парламента елхалыхчу кайхма хирболч депутати удостоверений кеп. Дагдают сентябрь батта нохчи республики хоржурву регион кюгалху пачхалк думе нохчи республики парламенте, гали думе меткшкарч кетшоншка депутаташ. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадикюэл Шмахкой, Марш Айл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги.

0: получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Лирми бусубнах. Ойма хаара. Тадуэл хуш дезди нош. Силах бюс нишу. Так, дул хиджет ош. Вал бут бухар дабюет шверик. Мейхал дин штокош дал гергах. Гурбан бут ол кунах ночь. Вайтахан даам ала вайхих меха. Вай кому даиман лардеш хадахш халдаштал. Суннатту изе и гурб дер бош дерег. Пайхмар ардуинна саллаллаху алейхи ва саллам. Вахду гуш ду изе. Духар юдах нерег. Ибраим пайхмару дейл салм халцан дейл пурбанц. Ишта гурб нахлятца цун дазал лак дюч. Так цун схват дел дал дука хума хахваш. Так хучун карл дака цахучун хаита даам улаха. Вам бусум нахунах пайда ахрита. Гурб нахлятца хейхам дахур буквай. Гурб бош дерег худухун элчи. Эмклах. Бежних, устах.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

маршал душегладолыш керылнышк. Тағын елуч республики ерчі колышка дешархой архиоч горгли бекош таяхны мероприятиш. Ахмад юртарчу халғарч президент Раси Турпалхуч, Кадыров Ахмад хажизарахчу люемарца елуч коля хылы ваймекда Кадыров Рамзан шебелх нахвастышц. Исша цу школи архицархову. Линейкда юли на Раси нохч республики гимнышлықарс. Гулбелчарг маршал холчист хылыш коли директор. Цулда архицархуш дезгш дэхкен, халғарч президент Раси Турпалхуч, Кадыров Ахмад хажизарх мемориал халха. Мероприятие шадинч Амеля Кадыров Рамзанда глясна шадюш хылхенш архицархош хехна цирдахар нек мерш хылар дик мелдерг. Ишта мехдас билгалдин нейн мотлар ба беш хылар. Хаитин регионях беш бог кубол хылар ом культура ла мастыш ларда денда. Дешархош кечинер концертни программ массарна дагхкеттер Ахмад подразделени леринч операция да лоч болж бахош лерин да элла илли. Дешер хош баркалялы мехден Кадыров Рамзан. Мыс сучу декшай аттун шбарн. Цун дина ес соухт. Мероприятие ерзош стигал хецна кай коқи юсургаш. Иш дэкен ес сурт. Ваймехда Кадыров Рамзан хылла сюл жаларчу халгарч президент Раси Турпалхуч Кадыров Ахмад хажизарахчу дешер центре. Тега цу декалбина архи церхой дахар бокч ноук боулард. Шаке гирхош кдинч камеля Кадыров Рамзан билгалдин, школ чекякач массарна угри халчух шах шек дэвлэмёт, ам школир арвэлч дуолшду дох дахар шехалуншсы соудол гулкаш декарш. Хайтин шатешнвуй архи церхой хор ларорик хилар шаю харлэсн чу нэгац, ишт шпай дэхир хилар омна республикана. Хихна хоранна дикмелдэрк. Центра хихар хоша дечер хоша баркалэлла ваймэ Ден Кадыров Рамзан мәрш дейші дағы хейл шайын қолларын. Концертні программе юғдош Кадырова Ашурыс да әлі халғарч президенттіқ Раси Турпалхуч Кадыров Ахмад хажихлятын илі. Мероприятие ерзейні илі.

Аллаху акбар, Аллаху акбар.

бусул бақалларна, хастан бухуна, элчанан шафаат хулила тхуна, гечдила тхуна, я Аллах дейла, тхасинойн дэволу, камерша эйла.

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Тагын ел уч республики Ирчколышка дешархой архиоч Горгли Бекош таяхна мероприятиш. Ахмад Юртарчо халгарч президент Раси Турпалхоч. Кадыров Ахмад Хажизарахчу Люмарца Илчколи Ахилла Ваймехда Кадыров Рамзан Шебелх Нахвастышц. Из шацу школи архицархову. Линейка да юлина Раси нохч республики гимнышлықырс. Гулбелчарг маршал Холчистхылы школи директор. Цулта архицархош дезгш дэхкен. Халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажи. Мемориал халха. Мероприятие шаденьш Амеля Кадыров Рамзанда глясна шадуеш хылхенш архицархош хехна сердахарник мэршхилар дикмелдерг. Ишта мехдас билгалдин нейн мотлар бабиеш хылар хаитин регионе беш бог кубол хылар ом культура ла мыстыш ларда денда. Дешархош кечинир концертни программ массарна дагхкеттер Ахмат подразделени леринч операция да лоч болж бахош лерин да элла илли. Дешер хош баркалялы мехден Кадыров Рамзан. Мыс сучу декшай атун шбарн. Цун дина ес соухт. Мероприятие ерзош стигал хецнак ай коқи юсургаш. Иш дэкен ес сурт. Ваймехда Кадыров Рамзан хылла сюл жаларчу халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Амат хажицарахчу дешер центрия. Тега цу декалбина архи цархой дахар бокч ноук боулард. Шаке гирхош кдинч Амеля Кадыров Рамзан билгалдин. Школ чекякач массарна угри халчух шах шек дэвлэмет. Ам школир арвалч дуолшду дох дахар шехалуншсы соудол гулкаш декарш. Хайтин шатешнвуй архи цархой хор ларорик хилар шаю харлясны чун неқыц. Ишт шпайдехир хилар омна республикана. Хихна хоранна дикмелдерк. Центра хихар хоша дечер хоша баркалялы ваймех ден Кадыров Рамзан мэрш деша даха хейл шейн куалларн. Концертни программе юғдош Кадырова Ашурас да элла халхарч президентах Раси Турпалхоч Кадыров Амат хажихлятсн илли. Мероприятие ерзина есюрч дахарц ше арваларя Ишта Кадыров Рамзан хылы галарчу дикицарахчу бери бешарчу мероприятия. Регион правительства Шекюртя правительство председатель Даудов Мухаммад Волштаяхна Китшу. Сундек Шхоша Дисредина Шезарт Эпхел Чера Карарчер Халхарчу Бебетта Бюджет Кочерах Налогови Закон Шкахейц Мушбарах Жимчу Юкерчу Бизнес Нагодарах Ишта Бахар Хош Нагодарья Хульёл Социальный Программ Кочерах. Ереге Исрейнер Ктэйи Закон Проектер Идереге Дадулур Шобалдина Китшуан Дек Шхош. Даудов Мухаммад Билгалдин тәйетсін дадуыл ұрш дереге Мехдас Кадыров Рамзана Бахар Хой Дахар регион экономика Туя Рехулдин тәдіғкірш қоч дарехул хилар. Иш дейсредина леринч операция дейкш хой дуэзалшын ғодарх электросетевой комплекс Карлыяқырх Дух Петер Шилчу Ценушна ремонт ерах транспортни система туризм культура қиорх дерг қидуққа мейхал хаттарш. Республикерчу харжми комиссии скерл бағын штаджағына сентябрь батта дада алшоня долчу қаштасыр. Шайруғырч заседания харжми комиссии схейтін үналдар ревизионный службы дейкшхой. Чағдина кандидати финансови отчет

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

планета Земля. Всемогущим Аллахом дана. Рай земли и небес сотворен, чтобы праведный пророк жил в нем. О, пророк, ты последним пришел, твой призыв до нас дошел. Всемогущий Аллах един, ты, пророк его, прав и любим. Твоя жизнь — назидание нам, чистый путь твой — это ислам. Призывал ты друг друга любить, одному только Богу служить. Кто сравнится с твоей красотой? Отличался ты добротой, ничего для себя не хотел, род людской всей душой жалел. Ты в сердца наши свет принес, слово Бога до нас донес. Нам оставил священный Коран, чтоб навеки был с нами ислам. Твой призыв с той поры живет, мусульманин молиться идет, муэдзин с минарета зовет. Бог един, муслимун признает. Без греха свою жизнь ты прожил и раскаяться грешных просил. Всепрощающий Создатель небес, милосерден и добр Творец.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
5: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

الجنة كلامك ثم نهجك قد وعينا وعشناه يقينا فارتقينا.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.